0: Финансовая империя.
1: Финанши империи.
0: Техническое достижение.
1: Техническое сосniegumi.
0: Научное открытие.
1: Zinātnes atklājumi.
0: Все это не вечно.
1: Tas viss nav mūžīgs.
0: Человек тратит всю жизнь на приобретение того, что однажды будет уничтожено.
1: Cilvēks velta visu dzīvi, lai iegūtu to, kas reiz tiks iznīcināts.
0: Посмотрите, какой печальный обмен.
1: Paskatieties, kāds bēdīgs apmants.
0: Вечную душу человек часто меняет на временные сокровища.
1: Mūžīgo dvēseli cilvēks bieži iemaina pret zūdošiem dārgumiem.
0: Но писание напоминает нам,
1: bet raksti mums atgādina,
0: что всё материальное несёт на себе печать временности.
1: Ka visas materiālās lietas ir nes sevī tādu laicības zīmogu.
0: Ничего земного не может сопровождать нас в вечности.
1: Nekas, kas ir uz zemes, tas nevar mūs pavadīt mūžībā.
0: Kad mēs panimājam это, возникает очень важный вопрос.
1: Un kad mēs to saprotam, rodas ļoti svarīgs jautājums.
0: Если всё это разрушается,
1: ja viss tas pazudīs,
0: то как нам жить сегодня?
1: Tad kā mums dzīvot šodien?
0: И этот и именно этот вопрос задает апостол Петр.
1: Un tieši šo jautājumu uzdod apostols Pēters.
0: Смотрите в 11 стих.
1: Skatieties 11.
0: Это
1: pantu.
0: Фраза 11 стих, где появляется этот вопрос. То какими должны быть святой жизни и благочестие вам?
1: Cik stipriem tad jums jābūt svētā dzīvē un dievbijībā?
0: Смотрите.
1: Skatieties.
0: Пётр не предлагает вычислять даты.
1: Pēters nepiedāvā noteikti datumus.
0: Он не предлагает строить сложные пророческие схемы.
1: Viņš nepiedāvā būvēt sarežģītas pravietiskās schēmas.
0: Он говорит о практической стороне вопроса.
1: Viņš runā par šī jautājuma praktisko pusi.
0: Если Господь придёт и если этот мир не вечен, то наша жизнь должна быть святой.
1: Ja Dievs atnāks un uz zemes nekas nav mūžīgs, tad mūsu dzīve ir jābūt svētai.
0: Святости. Это не просто религиозный внешний вид.
1: Svētums tas nav tikai reliģijos ārējais izskats.
0: Это жизнь, посвящённая Богу.
1: Tā ir dzīve, kas ir veltīta Dievam.
0: Это желание угождать Господу во всём.
1: Tā ir vēlme izpatikt Dievam it visā.
0: Это отказ от греха и стремление к чистоте сердца.
1: Tā ir atteikšanās no grēka un tiekšanās pēc sirds šķīstības.
0: Благочестие означает постоянное хождение перед Богом.
1: Tā šķīstība nozīmē patstāvīgu staigāšanu Dievu priekšā.
0: Это жизнь.
1: Tā ir dzīve,
0: в которой человек помнит о присутствии Господа каждый день.
1: Kurā cilvēks atcerās par Dieva klātbūtni katru dienu.
0: Мир живёт так.
1: Pasaule dzīvo tā.
0: Словно Бога нету. Нет.
1: Tā it kā Dieva nebūtu.
0: Верующий живёт так, словно Бог рядом.
1: Bet ticīgais dzīvo tā, it kā Dievs būtu blakus.
0: Именно такой жизни ожидает от нас Господь.
1: Un tieši tādu dzīvi no mums sagaida Dievs.
0: Кроме того, Пётр говорит.
1: Un vēl Pēters saka,
0: что верующие должны быть ожидающими.
1: Ka ticīgajiem ir jābūt ar gaidām sagaidīšanu.
0: Мы не просто вспоминаем о будущем пришествии Христа.
1: Mēs ne tikai atceramies par Kristus nākamo nākšanu.
0: Mi ažidājam jū.
1: Mēs to gaidām.
0: Pirmie hristiāni žili s pastajanim sasnāniem tavo, što Gospod mošet prītī v lūvoje vremē.
1: Un pirmie kristieši dzīvoja ar tādu uztveri, ka Kristus.

0: Kristus nāks otrais.
1: Это ожидание ощущало ощущало их жизни.
0: Un šī sagaidīšana šķīstīja attīrīja viņu dzīves.
1: Укрепляло их веру и помогло переносить испытания.
0: Stiprināja viņu ticību un palīdzēja iziet cauri pārbaudījumiem.
1: Когда человек живёт возвращение, когда человек ждёт возвращения Господа.
0: Kad cilvēks gaida Kunga atnākšanu,
1: Он иначе относится к земным вещам.
0: Viņš citādāk attiecas pret zemes lietām.
1: Он понимает, что является лишь странником на этой земле.
0: Viņš saprot, ka viņš ka viņš uz šīs zemes ir svešinieks.
1: Его настоящее гражданство находится на небесах.
0: Un ka viņa īstā pilsonība ir debesīs.
1: Пётр говорит также о день Господень.
0: Un Pēters tāpat runā arī par tā Kunga dienu.
1: Это время окончательного Божьего торжества.
0: Tā būs Dieva radības tā...
1: Pabieda.
0: Dieva radības uzvara.
1: После совершения всех судов наступит вечность.
0: Pēc visu tiesu beigām iestāsies mūžība.
1: После уничтожения старого творения Бог создает новое небо и новую землю.
0: Pēc vecās Radības beigām Dievs radīs jaunas debesis un jaunu zemi.
1: Это удивительное обещание для всех детей Божьих.
0: Tas ir pārsteidzošs apsolījums visiem Dieva
1: bērniem. Сегодня мы живем в мире, где присутствует грех.
0: Šodien mēs dzīvojam pasaulē, kurā ir grēks.
1: Болезни, страдания, войны, смерть и слёзы.
0: Slimības, ciešanas, grēks, asaras.
1: Но Наступит день, когда всё это останется в прошлом.
0: Bet pienāks diena, kad viss tas būs pagātnē.
1: Бог создаст новую вселенную.
0: Dievs radīs jaunu visumu.
1: И самое удивительное описание этой новой реальности заключается в словах Петра.
0: Un visu šo apsolījumu būtība
1: Он говорит,
0: ir Pētera vārdos.
1: На которых обитает правда.
0: Par tiem, kuros mājo taisnība.
1: Сегодня правда часто подвергается нападкам. Нападение.
0: Šodien patiesībai uzbrūk tā krīt.
1: Несправедливость кажется сильной.
0: Šķiet, ka netaisnība ir spēcīgāka.
1: Грех выглядит непобедителем.
0: Grēks izskatās neuzvarams.
1: Но это лишь временно.
0: Bet tas ir īslaicīgi.
1: Придёт день, когда праведность станет полноправной хозяйкой повсюду и будет и не будет греха.
0: Bet pienāks diena, kad taisnība Valdīs pār visu, un grēka nebūs.
1: Только будет совершенное присутствие Божие.
0: Būs tikai pilnīga Dieva klātbūtne.
1: Это надежда каждого истинного верующего.
0: Un tā ir katra īstena ticīgā cerība.
1: Поэтому ожидание будущее должно влиять на настоящее.
0: Tāpēc arī gaidām par nākamo vajadzētu ietekmēt to, kā mēs dzīvojam tagad.
1: Если нас ожидает небесное царство,
0: ja mūs sagaida debesu valstība,
1: что мы не должны привязаться к земному,
0: mums nevajadzētu pieķerties tam, kas ir uz zemes,
1: если нас ожидает встреча с Господом,
0: ja mūs sagaida tikšanās ar Dievu,
1: то мы должны быть gatavi k toj streči.
0: Tad mums ir jābūt gataviem, lai satiktos.
1: Дорогие друзья.
0: Дорогие draugi.
1: Бог действительно медлит судом.
0: Dievs tiešām palēlina šo tiesu.
1: Но его долготерпение не будет продолжаться вечно.
0: Bet viņa pacietība neturpināsies mūžīgi.
1: Сегодня продолжается время благодати.
0: Šobrīd ir žēlstības laiks.
1: Сегодня ещё открыты двери спасения.
0: Šodien vēl ir atvērtas glābšanas durvis.
1: Поэтому мы должны быть готовы.
0: Tāpēc mums ir jābūt gataviem.
1: И задавать себе вопрос.
0: Un jāuzdod sev jautājums.
1: Готов ли я к встрече с Богом?
0: Vai es esmu gatavs satikties ar Dievu?
1: Dragasenni Gospod.
0: Dargais kungs.
1: Во имя Иисуса Христа.
0: Jēzus vārdā.
1: Мы тебе благодарим за сегодняшнюю проповедь.
0: Mēs tev paskamies par šodien.
1: Šeit slovo, которое ты нам дал, Отец.
0: Par to vārdu, kur tu mums devi.
1: Отец, мы сегодня молимся за спасение Жанны, Руты и Владика.
0: Un šodien mēs lūdzam par Žānas, Rutas un Vladika glābšanu.
1: Также и молимся за рождение свыше Светлана, Татьяны и Лены.
0: Tāpat lūdzam par Svetlanas, Tatjanas un Lenas jaunpiedzimšanu.
1: Gatot blagoslavī, atkroji svoji srce dila tibia.
0: Dievs svētī viņus, atver viņu sirds priekš tevis.
1: Tī, Gospod, doga terpilībi, mēs zinājam, sasalas mala vremeni.
0: Tu esi pacietīgs, Dievs, un mēs zinām, ka laiks ir palicis maz.
1: Mī tākšam molim sasā izselēnie Ludmīli, Anni i Inni.
0: Un mēs lūdzam arī par Ludmilas, Aņas un Inas dziedināšanu.
1: Izcelīgi, kad povēj imiens sakrīsā.
0: Jēzus Kristus vārdā dziedina viņas.
1: Amin.
0: Amen.
2: Сегодня вечером в программе «Открытие неба» нам и с нами служил Алекс Браун. Слово истины Тревагара «Рэдима Тортас Дебес» мумс и нормам скалпоя. Алекс Браун сно «Дроудзис Патисибс Вардс».
3: Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.